Олма є в мужд, нураш є в тіть, пляйце цалій, плав лев низан як уліпель, сорнен баєс сейтехт, май нас лятет сеть, пэря вептек йо радес. Камрад тэнь соні олме пэл салэнь, пых тэлэнь чурь в путь вэнь сей дне, ласкай сей имле кек парки силе, вай ваш олма лиень. Тана ленита, моджа купейв, вавская сылпнир гуле флэм, чалма соне кухталих явырь, никис моджа гусон али вял. Сей туйны нити я цильке олма, тата мун вальде, я найхтала сонень, нита луэсе, я луйки шкуте.